oturmalıdır. Beçen için aslan ağabeyi dinamik yer povzar kanunen. Мерпет Утянар Тахин Калкакан Чамеч Каревурты Гэнсбагэсном Ашхари Еркарнари Тарабир Снарин Лайнома. Ашхарум Тэгуне Цогрядар Снари Фонин Адрбечени Колми Сиракана Сфо Хаджо Ганка Калкакан Чуна Авелия Мецасну Мерханрапе Утяна Катман Петакар Крутчуна. Айсарумов Адрбечени Нахага Илхам Алиева Айцачина Сани Жортакан Ханрапе Утян Патмакан Нашана Кутюнни. Ашхари Амина Мецпет Снари Смеку Мер Еркриге Кавариев Патвирак Утяна Катман Цабер Вац Барсар Харганка Арабир Снари Заргас Макардаки Цусанеше. Чинакан Синхуа Горсакал Утян Бакви Грасене Кенаркай Утсич Чжон Чонги Харсине Патасхан Гретя Минор Менкласу Менкирку Еркарнари Мичев Норхамо Горсак Утян Масин Лурер Айсарумов им Харсне. Инчпесе Гнатум Адрбиченев Чинастани Мичев Арка Храби Урсунара Инчерана Карнер Канмир Хамо Горсак Утян Хамар Ворвулорт Норум Каруген Чинаканан Керсунара Маснак Цел Мецвера Дарси Шаджанак Норум Ханкендиум Твайнан Сумнер Текат Вусенлар Твамичоснари Димадру Акан Амрапунду Марьестакан Банакаунчан Дараша Джаном Темаев, Шушай Ерорд Глобал Медиа Форумум, Нахага Илхам Алиевен, ГЦ Левор Адрбечен Ачинакан, Арабиур Снари Динамик Зарканумен, Амина Барсар Макардаков, Инча Мер Еркри, Базма Вектор, Артахен Хакаунчан, Ева Смек Дарсаворуме, Вирчин Тарин Ерентаскум Адрбечен Евчин Астани Араш Ношнур, Сура Грилин, Ерку Каревор Пасату, Айс Пасат Хтар Арта Цулумен, Мич Петакан Арабиур Снари Барсара Гуинзевера, Чинастани Жортакан Арабиур Снанит Похадарс Вставчан Врахим Нуацара Бюрснари, Асатома Хаджугуцини Адрбечени Хамар, Чинастани Базматив, Каакнарис Адрбечени Тарасков, Артенис Каримут, Кенугаркум, Контейнер Айн Гнаскнер, Евдран Стива Таристария Вилануме, Пиршерс Адрбечен Наевскрили Хамогурсак Цил, Чинакан Анкерсунари Хет, Виракан Нуга Энергии, Ариваньев, Каму Энергии Волортум, Ампатасхан Хамадзай Нагрер, Нартен Сурагар Вилен Евайс Волорта, Нуйпес Галин Нардрум, Кунана Мерир Кранари Мечев, Похшавет Хамогурсак Цямеч, Менка Мец Рагрирунен Каревтраша Джанарусюну Мец Аснелу Хамар. Айсугутям Неркаюмыс Мец Нарушка. Ескарцумен Вормут Апагаюм Айсусанишнера Базма Патквелуен. Менкскызбис Аджакцелинг Парун Сидзим Пиникоумец Арашкашвац. Мек Готи Мек Чанапарна Хазернутяна Евайтна Патаков. Мек Мерьер Крум Патрасселинг. Аумпатасхан Транспортайн Ев Логистикен Такарус Фасхнер. Адрбечен Еге Кавара Айси Луйта Манра Масторин Артасолуме Ерку Ерхнари Мечев. Арабюрсунари Заргасума Разум Варакан Гурс Кирусян Каревурусюна, Евдран Сапага Херана Карнара. На наивша друцине Гравирел Адрбеченевчина Стани Мечев, Зергуерва Цамазайна Гривра, Арабирусна Резаргаснелу Евавили Барсар Макардако, Барсар Кайнутем, Веркаражам Кет Кайнутем, Хаматых Заргасман, Нур Тараск, Сесалу Вирабирел, Комар Хамадзайнутяне, Екелам Рапандел, Мегути, Мекшана Парна, Хадзарнутян, Ампатасханы Цумы, Адрбеченеме Такси, Шанапари, Верацунун, Петакан Заргасман, Размаварусян Евмичев, Веркуазар Ерюсун Твакана, Суцалтан Тесаган Заргасман Размаварусяне Таматы Хтанылу Ардиакан Ацумы Евстерцелу Нурун Танур Заргасман Тарас Авили Барсар Макардаков Барса Кайнутем Ев Еркарашам Кет Кайнутем Адрбечен Евчина Стани Мече Визайн Режим Артем Вирацвели Визайн Режим Вирацман Вирабирел Дзергурва Самадзайн Цюна Ерку Еркарнари Мечев Амагурс Акцене Тага Хурацман Цуаниши Айс Хайлан Напатак Уни Вочмейн Амрапындыл Збосашырутян Волорты Айлева Амрапындыл Калкакаем Тындасакан Харабюрсунары Арцы Чисамара Паквун Мияйн Похадар Зайсел Цюнери Ештасмам Айс Ворошума Химнуваца Инчпес Ашхара Какакан Шайри Айнпесел Разамваракан Тындасакан Напатакна Ривра Адрбечене Анцумы Чинастанет Аранс Визай Режиме Местна Шанаку Цюнни Таразаштанам Заурух Нур Диванагитакан Ашхара Каркифонин Ерек Гуйни Мег Дзайна Миджез Гайн Радио Цунхинг Шарнок мен хагорту маримутен Адрбечен мирхайни кыспасуме ирнах кинтерерин. Аримутен Адрбечен вирадарналы хамар дзернар кумен хамакар квас ефетевакан мючо сарумнер. Азарина русунин тваканин Адрбечени пахсаканы ринкерусюн анван вовстыгс васказман кербутян пера казма ворум. Кирку азар ксанеру кутвакани огостосин Аримутен Адрбечен хамайн кан ваммам казман керпес евсксетир горсенетюна. Бацес норхнара ворсюнер ирин спатмакан хогрис ватарваз Адрбечен стари равухнари пашпанчан арумов. Дарта цолуми Аримутен Адрбечени хамайн хекомитир кирку азар ксанерек тваканин Хунварик Санвецин Тунвас, Вирадар Сиайца Карком, Неркая Саястани Тараскис Ватарвас, Адрбечен.

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании. Состоится очередное заседание совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном. Азербайджан и Зимбабве намерены расширять политический диалог и межпарламентское сотрудничество. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Аймана ас-Сафади. Гость передал главе нашего государства приветствие короля Иордании Абдаллы II Ибн Аль-Хусейна и его приглашение посетить Иорданию. Он отметил, что король Иордании придает очень большое значение личным отношениям с президентом Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие, попросил передать и его приветствие королю Иордании. В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на различных уровнях играют важную роль с точки зрения развития отношений между нашими странами. Было отмечено, что двусторонние связи основаны на принципах дружбы и братства. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Джейкобом Мудендой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития политического диалога между Азербайджаном и Зимбабве, расширению межпарламентского сотрудничества, возможностям сотрудничества в сфере образования, туризма, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, применения модели Асан-Хидмет в сфере оказания государственных услуг и других областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подчеркнули важность инициатив, продвигаемых Азербайджаном в период его председательства в движении неприсоединения, а также результатов, достигнутых в рамках COP29 с точки зрения продвижения интересов развивающихся стран. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Об этом заявили в управлении пресс-службы МИД. Отмечается, что в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития существующих двусторонних отношений между Азербайджаном и Сингапуром, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Министры отметили важность шагов, предпринимаемых в направлении интенсификации политического диалога, взаимных визитов, расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, цифровая трансформация, инновации, транспорт и логистика, образование и развитие человеческого капитала, а также развитие двусторонней договорно-правовой базы. В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Отменен визовый режим между Азербайджаном и Иорданией. Информация об этом опубликована в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X. Согласно информации министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Айманом Сафади были подписаны два документа. Одним из подписанных документов является соглашение между правительством Азербайджана и правительством Иорданского Хашимитского королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, а вторым – меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Иорданского Хашимитского королевства о сотрудничестве в сфере энергетики. В рамках нашей рабочей поездки в Туркменистан для участия в 9-м заседании совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном мы встретились с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Куванчем Агаджановым. Об этом министр экономики Михаил Джаббаров написал в X. Мы подчеркнули, что богатый энергетический потенциал наших стран создает благоприятные условия для развития экономического партнерства. Обсудили транспортировку энергии на международные рынки, совершенствование правовой и договорной базы в этой сфере, а также возможности участия в совместных проектах.
Восстановление Карабаха – это успех не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Каждый примененный здесь инженерный опыт формирует важную базу для аналогичных проектов, которые будут реализованы в тюркских государствах в будущем. Об этом заявил член платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств, генеральный секретарь Союза инженеров и архитекторов тюркского мира Ильяс Демирчи. Он также отметил большое значение разработки общих стандартов градостроительства стран тюркского мира, создание совместных инженерных проектных групп, увеличение объема академических исследований, применение программ обмена молодыми инженерами и архитекторами, а также формирование общих технических баз данных.

0: соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Переселяющиеся в села Кичик Галадериси Шушинского района, Гюзей Хырман и Гюней Хырман Ходжавенского района – это семьи, временно расселенные в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Гюзей Хырман переселяется 21 семья, 87 человек. В село Гюней Хырман – 18 семей, 72 человека, а в Кичик Галадериси – 15 семей, 51 человек.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Новый стратегический этап партнерства между Азербайджаном и США – углубление политического диалога. В последнее время отношения между Азербайджаном и США развиваются стремительными темпами, переходя на новый уровень. Это касается политического диалога, вопросов безопасности, регионального сотрудничества и экономического партнерства. Укрепление взаимного доверия, увеличение числа контактов на высоком уровне и регулярное обсуждение стратегических вопросов свидетельствуют о том, что сотрудничество между двумя странами находится на подъеме. В этой связи визит в Азербайджан члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя Подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дейнса и его встреча с президентом Ильхамом Алиевым можно рассматривать как важное политическое событие, отражающее текущую динамику развития двусторонних отношений. В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы дальнейшего развития азербайджано-американских отношений. Президент Ильхам Алиев отметил, что в период второго президентства Дональда Трампа сотрудничество между двумя странами успешно развивается на основе взаимного доверия, а отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства. Такой подход важен для укрепления не только двусторонних отношений, но и атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе. Визит вице-президента США Джея Ди Венса в Азербайджан и подписание в его рамках хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки являются знаменательным событием, способствующим укреплению институциональных основ отношений между двумя странами. Хартия создала новые возможности для долгосрочного партнерства в сферах политического диалога, безопасности, энергетики, экономики и регионального сотрудничества. На встрече одним из главных вопросов обсуждения стал азербайджано-армянский мирный процесс. Президент Ильхам Алиев особо отметил вклад президента США в продвижение мирного урегулирования в регионе, что в свою очередь оценивается как важное политическое послание, подтверждающее заинтересованность Вашингтона в обеспечении прочной стабильности на Южном Кавказе. Сенатор Стив Дейнс, в свою очередь, отметил позитивную динамику, наблюдавшуюся в последние годы в отношениях между Азербайджаном и США. Он подчеркнул, что визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон положил начало новому этапу в развитии отношений. Сенатор также обратил внимание на растущую роль Азербайджана в региональных и глобальных геополитических процессах под руководством президента Ильхама Алиева. Стив Дейнс высоко оценил мирные инициативы Азербайджана и политическую волю страны, направленную на нормализацию отношений с Арменией. В ходе обсуждения особое внимание было уделено региональным транспортным и логистическим проектам. В частности, было отмечено стратегическое значение коридора ТРИП для расширения связи между Востоком и Западом, диверсификации торговых путей и повышения роли региона в международной транспортной системе. США также пристально следят за укреплением позиции Азербайджана как транспортного и энергетического хаба.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

новый транспортный узел в Карабахе. Программа «Великое возвращение» охватывает не только восстановление городов, но и коренное изменение экономической карты Азербайджана. Построенные в Карабахе дороги, туннели, новые аэропорты и восстановленные железнодорожные линии – все это служит одной цели – превратить регион в важнейший логистический центр не только для страны, но и для всего региона.

0: Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что современная транспортная инфраструктура, созданная на освобожденных территориях, имеет стратегическое значение не только для развития Карабаха, но и для расширения транзитных возможностей Азербайджана в целом. Именно поэтому на первом этапе программы «Великое возвращение» один из крупнейших государственных инвестиций был направлен на дорожные и транспортные проекты. Вот что об этом Международному радио сказал эксперт-экономист Самир Гейдаров.
1: Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı
0: Реализуемые под руководством президента Ильхама Алиева крупномасштабные транспортные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре значительно усилят экономическую и геополитическую позицию Азербайджана. В центре этого процесса стоит Зангезурский коридор, с открытием которого Азербайджан соединит свою основную территорию с Нахчеваном, а также усилит наземные связи с Турцией. Этот маршрут, став значимой частью среднего коридора, повысит эффективность линии Китай, Центральная Азия, Каспийское море, Азербайджан, Турция, Европа. Новые автомобильные и железнодорожные линии увеличат объем грузоперевозок, снизят транзитные сроки и затраты на логистику. А это приведет к повышению прибыли Азербайджана от транзитных услуг. Сегодня в Карабахе функционируют или находятся в процессе строительства новой автомобильной дороги, общая протяженность которых составляет сотни километров. В короткие сроки была возведена Дорога Победы, ставшая важным стратегическим маршрутом в Шушу. Автомобильные дороги Ахмедбейли, Физули, Шуша, Барда, Агдам, Кельбаджар, Лачин и Худаферин, Губадл, Лачин обеспечивают комфортное передвижение людей и способствуют экономической активности, связывая различные районы региона. Воздушный транспорт представляет собой один из ключевых элементов логистической системы. В 2021 году был открыт международный аэропорт Физули, а затем международный аэропорты Зангилан и Лачин, что вывело связи Карабаха с внешним миром на новый уровень. Выступление Самира Гейдарова.
1: Физули, Зангилан, Лачин и другие районы тикилен хава лиманлары.
0: Построенные в Физули, Зангилане, Лачине и в других районах аэропорты, тысячи магистральных дорог и железнодорожные линии ускоряют интеграцию региона в общую экономическую систему страны. Данная инфраструктура в будущем станет базой для развития промышленности, туризма и сельского хозяйства. Зангезурский коридор особенно значим для дальнейшего экономического развития региона. Этот проект не только связан основную часть Азербайджана с Нахчеваном, но и открывает новые транзитные пути для пересечения транспортных маршрутов восток-запад и север-юг. Карабах, став ключевым звеном этой масштабной логистической системы, занимает новые позиции не только в экономике Азербайджана, но и в регионе в целом. Восстановление железнодорожной инфраструктуры также является неотъемлемой частью этой стратегии. Все эти проекты наглядно демонстрируют, что великое возвращение – это не просто возвращение людей на родину, это ворота в экономику, а экономика – путь к будущему. Реализуемая под руководством президента Ильхама Алиева транспортная стратегия трансформирует Карабах из закрытого региона в открытое экономическое пространство. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

ortumu. Azərbaycan Çinastana albürsları dinamik yer povzar qanımən. Мерпет утянарта кен какакан чамеч каре вортеган збагасно машхари еркарнари тарабиорснари инлайнома. Ашхаром тегуне согрядар снари фонин адр бечени когми сираканас фо хаджо ханка какакан чуна. Авели мецас номер ханрапи утяна катман пета каркарочана. Айсарумов адр бечени нахага Илхам Алиева айтса чинастани жортакан ханрапи утян патмакан нашана кочунни. Ашхари амина мец пецнери смеку мер еркриге кавари патвирак утяна катман цабервац барсар харганка арабиорснари заргасма Макардаки Цусанеше. Чинакан Синхуа Горсакалутян Бакви Грасене Кенаркаюцич, Чжон Чонги Харсине Патасхан, Гретя Минор Менкласумен Кирку Ерхарнари Мичев Нурхамо Горсакутян Масин Лурер Айсарумов им Харсне. Инчпеси Гнатум, Адрбиченев Чинастани Мичев Арка Храбиорсунера. Инчерана Карнеркан Мирхамо Горсакутян Хамар. Ворвулорт Нурум Каруген Чинаканан Кирсунера Маснакцил, Мецвера Дарси Шаджанак Нурум. Ханкендиум Твайнан Сумнер, Такатвусен Лартамичоснари Димадруакан Амрапынду Мархестакан Банаканчан Дарашы Джаном Темаев, Шушаи Ерорт Глобал Медиа Форумум Нахага Илхам Алиев.

ВНГЦ Леворадр Бечана Чинакан Рабиурсунари Динамик Зарганумен Амина Барсар Макардаков Инча Мер Еркри Базма Вектор Артахен Хакакаунтян Ева Смек Дерсавороме Верчин Таринерин Таску Мадр Бечен Евчин Астане Арашношнор Сурагрелин Ерку Каревор Пасатух Айс Пасатхтар Артацулумен Миш Петакан Рабиурсунари Барсара Гуинзевера Чинастане Жортакан Арапиутсян Ет Похадар Свастаутсян Врахим Нуац Арабиурсунари Хасатум Хаджугутсюни Адр Бечени Хамар Чинастане Базматив Хакнари Садр Бечени Тараску Артенис Каримуткин Угаркун контейнера Ингнаскнер Евдранстива Таристария Виланами. Перчер Садр Бечан Наевскли Хамогурсак Цил Чинакан Анкерсунери Хет Вираканлога Энергии Аривайн Ев Каму Энергии Волортум. Амбатасхан Хамадзайн Агрер Нартен Сурагар Вилен Евайс Волорта Нуйпес Галин Нардрумкуна Намерир Кронари Мечев Похшавет Хамогурсак Ця Меч. Менк Мец Рагрер Нанкарев Траша Джана Русюну Мец Аснелу Хамар. Айсогутям Неркаюмас Мец Нарушка. Ескарцумен Вормут Апагаю майсусанишнера базма патквелуен. Менк скызбис аджакцелинг парон сидзим пинекоуми царашкашвац. Мек готи мек шанапар на хазерну тяна евайт на патаков. Менк мерьер крум патрасцелинг. Аупатасхан транспортайн ев логистикен такарус фасхнер. Адрбечен еге каварай силуй таман рамастоне нарта солуми ерку ерхнари мечев. Арабирсунари зарга сума разом варакан гурсан керусян кареволуциона. Евдран сапага херана карнара. На наевуша дурусине гравирел адрбечен евчин астани мечев зерг Гурват Хамадзайна Гривра, Арабиурсунар Заргаснелу Евавили Барсар Макардаков, Барсар Кайнутем, Еркаражам Кет Кайнутем, Хаматых Заргасман, Нур Тараск, Сесалу Вираберял, Комар Хамадзайнутян, Екелам Рапандыл, Мегути Мекшанапар Нахадзарнутян, Ампатасхан Эцумы, Адрбечени Метакси Шанапари Вера Цунун, Петакан Заргасман, Размаварусян Евмичев, Ерку Азарьерюсун Твакана, Суцалтан Тесакан Заргасман, Размаварусян Етхаматых Хтанылу, Ардиакан Ацумы Евстерсалу Нурун, Танур Заргасман, Тараск, Авиле Барсар Макардаков, Барсар Кайнутем, Евьер Карашам Кет Кайнутем. Адрбичене Евчина Стани Мече визайн режим Артем Вирацвели. Визайн режим Вирацман Вирабирял, Дзергурва Самадзайн Цюна, Ерку Еркнари Мечев, Амагурсак Цене Тага Хурацман Цуаниши. Айс Хайл на Патаку не вочмен Амрапандал Збосаша Руцян Волорта, Айлева Амрапандал Хакака Емтен Десакан Харабир Сунера. Арца Чиса Амрапак Вун, Мяйн Похадар Зайсел Цунери Ештасман. Айс Ворошума Химнуваца Инчпес Ашхара Хакакан. Шайри Аймпесел разом варакан тендесакан на патак на ривра. Адрбечене ансуме чинастанет арансвиз заи режиме, местна шанакусюне таразаштанам заорух, нур диванагитакан ашхаракар кефонен. Ерек гуйни мег дзайна. Миджезгайн радио Цунхинг. Шарнок Венгер Хаорту Мариматен Адрбейджан Мирхайник Спасуми Ирнахкин Терерин. Аримутен Адрбечен Вирадарналу Хамар Дзернаркумен Хамакар Квас Ефетева Камичо Сарумнер. Азарина Русунин Тваканин. Адрбечене Пахсакан Ринкер Русунан Ван Волстегс Васказман Кирпутян Пера Казмаворум. Кирку Азар Ксанир Кутфаканю Гостосин. Аримутен Адрбечен Хамайн Хан Ван Мам Казман Кирпец Евсксе Циргурсне Тюна. Бацес Норгнара Ворцюнер. Ирин Спатмакан Хогрис Ватарвац Адрбечен Стари Равухнари Пашпан Чанарумов. Дарта Цолуми Аримутен Адрбечене Хамайн Хикомит. Кирку Азар Ксанир Кутфаканин Канихунварик Санвецин Тунвас Вирадар Сиайца Карком. Неркая Саястани Тараски Сватарвас Адрбечен Стари Амватанга Жана Пативев Хаа Вирадар Сивира Берел. Идея пари Мадьян Адрбечен Стари Барни Керпо Ватар Вилен Хаястани Ханрапиутсюн Кочфог Еркрис Евзарк Вилен Айн Еркрис Амрадракан Шаджана Киев Азгаин Иравакан Бунути Завор Мангур Сантати Маснак Сулух Наравоутсюнис Курика Кацнерден. Хаястани Ханрапиутсюн Петки Апогови Адрбечен Акан Хаман Кява Сарира Вонкнара Ампетке Стехтин Наравоутсюн Снер Дранс Амаркер Тусион Станалу Иренс Майрине Лезвов, Октагорсу Ладербечен Рен, Оринс Дир, Горса Дирьев, Датака Марминаром, Евлиовин Апогови Ладербечен Снерия Вонкнери Пашпанцена, Айса Минирия Канасман Хамаран, Рашеште Карусу Аканьер Хосион Сксел, Аримтен Адербечене Хаманьке, Тампатас Хамичес, Гаинкас Магер Пусинари, Иравакан Хортат Вуця Мониторингиев, Пераско Вуця Механизм Шаджанак Наром, Нашенк Наевура Айса Минарта Сул, Михайца Каркум Давира Дарси Вирабирел, Мичес Гаин Ираван Шаджанак, но и расшикнерден. Пасатхтуман Гцвумен, РКСАЕстани Тараски, Садрбичан Снарива Тарман Харса, Миджезгайн Анруцан, Оракарг Берила, Ворпес, Анхаванакан, Анар Тарусен, Айсиревичей Кишауна Гуцину, Ворпес, Миджезгайн Хауцян, Намутан Гуцян, Спарнасох, Спарнали, Анкалалу, Евкаюн Хауцюну, Артарусен, Астатулу Амар, Арачен Хантира, Ворошун Нариев, Хамадзайн Цюнари, Дзергберунне, Нуран Каповин, Садрбичан Снаривера, Дарси Ириавонка, Айстан.

0: сегодня в передаче. Согласно договоренности, достигнутой в связи с проходящим по территории Армении участком Зангезурского коридора, в данном процессе также принимают участие Соединенные Штаты Америки, министр Джейхун Байрамов. Делегация Азербайджана находится с рабочим визитом в Туркменистане для участия в 9-м заседании совместной межправительственной комиссии двух стран. Аналитический материал на тему «Новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией». А теперь подробнее. Согласно договоренности, достигнутой в связи с проходящим по территории Армении участком Зангезурского коридора, в данном процессе также принимают участие Соединенные Штаты Америки. В этом направлении переговоры в первую очередь ведутся между США и Арменией, поскольку речь идет о территории Армении. В то же время реальность такова, что как точка входа, так и точка выхода указанного коридора являются территории Азербайджанской Республики. Об этом в интервью журналистам сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов. «Американские партнеры регулярно информируют нас о ходе переговоров и процессе в целом», – заявил министр. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Южный Судан по случаю Дня независимости страны. Соответствующая публикация размещена в аккаунте МИД в соцсети X. Искренне поздравляем Республику Южный Судан с Днем Независимости, желаем этой стране устойчивого мира, стабильности и процветания, говорится в публикации. Посольство США поздравило азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником. Посольство высоко ценит тесное сотрудничество с МИД Азербайджана и преданность своему делу и профессионализм азербайджанских дипломатов, которые способствуют развитию международного диалога и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами и другими странами мира. Мы желаем всем сотрудникам дипломатической службы дальнейших успехов в их важной работе и рассчитываем на дальнейшее укрепление дружбы и стратегического партнерства между США и Азербайджаном в предстоящем году, говорится в публикации дипломатической миссии, размещенном в социальной сети X.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией. Прошедшая в Баку встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Иорданского Хашимитского королевства, министром иностранных дел и по делам иммигрантов Айманом Ас-Сафади, стала очередным важным шагом в укреплении отношений между двумя странами. Стороны, обсудив текущее состояние и будущие перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах, выразили заинтересованность в дальнейшем расширении связи. В ходе обсуждений была отмечена важность расширения двусторонней правовой базы и повышения эффективности деятельности совместной Азербайджано-Иорданской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. По итогам встречи были подписаны два межгосударственных соглашения, о чем сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем заявлении для прессы. Сегодня было подчеркнуто, что для углубления дружеских отношений между нашими странами и народами необходимо уделять особое внимание связям в гуманитарной сфере. Особенно значимым считаем продолжение и расширение проектов в области образования и культуры. Агентство поддержки международного развития Азербайджанской Республики долгие годы сотрудничает с соответствующими структурами Иордании. С конца мая начались регулярные рейсы один раз в неделю. Сегодня было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований для обладателей общегражданских паспортов между Азербайджаном и Иорданией. На встрече также было рассмотрено сотрудничество в рамках международных организаций.

Участники обменялись мнениями о продолжении взаимной поддержки на площадках ООН, Организации исламского сотрудничества и движения неприсоединения, а также о том, как можно активизировать консультации по региональным и международным вопросам. В ходе обсуждения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке было отмечено, что текущий кризис можно разрешить только политическими и дипломатическими методами. Азербайджанская сторона также проинформировала о процессе нормализации отношений с Арменией, о мирной повестке дня, о восстановительных и реконструктивных работах на освобожденных от оккупации территориях, о возвращении бывших вынужденных переселенцев и о трудностях, связанных с минной опасностью. Стороны также подчеркнули, что сотрудничество в области транспорта, логистики и энергетики открывает широкие горизонты для взаимодействия. Было отмечено, что на фоне растущего значения среднего коридора международных транспортных и энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном, а также новых маршрутов, формирующихся в регионе Ближнего Востока и Средиземноморья, открываются благоприятные возможности для реализации совместных инициатив между Азербайджаном, Иорданией и Турцией. Кроме того, расширение экспорта природного газа Азербайджана по новым направлениям было оценено как важный шаг для сотрудничества. С началом поставок газа в Сирию доставка энергоресурсов Азербайджана в регион, граничащий с Иорданией, открывает новые горизонты для энергетического взаимодействия. В связи с этим стороны подчеркнули значительный потенциал для дальнейшего укрепления отношений в энергетической, транспортной, экономической и других областях в будущем.

0: Делегация Азербайджана находится с рабочим визитом в Туркменистане для участия в 9-м заседании совместной межправительственной комиссии двух стран. В рамках визита президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов принял азербайджанскую делегацию во главе с министром экономики Михаилом Джабаровым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, основанных на принципах дружбы, братства и взаимного уважения, диверсификация делового партнерства, продвижение совместных инициатив, а также расширение регионального торгово-экономического сотрудничества. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также принял министра экономики Михаила Джабарова. Министр также провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Гуванчем Агаджановым, заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, сопредседателем совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном с туркменской стороны Нокергулу Атагулиевым, заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Миредовым. В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения экономического диалога и делового партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном, состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в энергетической сфере, реализации совместных проектов и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа. Новый этап регионального сотрудничества. Изменения в глобальной энергетической системе, борьба с изменениями климата и стремительный переход к возобновляемым источникам энергии открывают новые горизонты для энергетического сотрудничества между странами. В этом контексте трансграничные проекты в области зеленой энергетики становятся не только инструментами укрепления энергетической безопасности, но и важными шагами к углублению экономической интеграции, обеспечению устойчивого развития и укреплению стратегического партнерства между регионами. Инициатива «Зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа», в которой также участвует Азербайджан, представляет собой один из ключевых международных проектов, реализуемых в данном направлении. В очередной раз Баку становится одним из ключевых центров международного энергетического диалога. Встреча министров энергетики и экономики разных стран в нашей столице имеет особое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности, продвижения возобновляемых источников энергии и расширения регионального сотрудничества. В эпоху стремительного энергетического перехода в мире переход к зеленой энергии стал не только экологической задачей, но и одним из ключевых условий экономического развития и энергетической безопасности. В этом контексте встреча в Баку предоставляет уникальную возможность для обмена опытом между странами, обсуждения новых инвестиционных перспектив и реализации совместных проектов. Основной темой обсуждения стало текущее состояние проекта «Зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа» и переход к его следующему этапу. Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.
1: Today's meeting marks the beginning of a new chapter in the development of the Caspian Black Sea Europe Green Energy Corridor.
2: Бүгінгі жылас Хазар-Гара-Дәніз Европа-Яшыл Энергия Дәлізінің инкишафында...
0: Сегодняшнее заседание закладывает начало развития нового этапа в инициативе «Зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа». В результате продолжительного сотрудничества успешно завершилось техническо-экономическое обоснование. Оценка работы подтвердила, что реализуемый проект стратегически значим с технической и экономической точек зрения. Мы приступили к этапу развития и реализации проекта. На заседании было отмечено, что успешное завершение технико-экономического обоснования знаменует собой переход от этапа планирования проекта к этапу его практической реализации. На данном этапе особое внимание будет уделено разработке механизмов финансирования, совершенствованию нормативной базы и дальнейшему укреплению сотрудничества между странами-участницами. Этот проект является важной частью стратегии развития зеленой энергетики Азербайджана. В последние годы реализуемые в области солнечной и ветровой энергии крупные инвестиционные проекты, объявление Карабаха и Восточного Зангезура зеленой энергетической зоны способствуют укреплению позиции Азербайджана как производителя и экспортера возобновляемой энергии. В связи с этим зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа станет стратегической платформой для поставок на европейские рынки экологически чистой энергии, производимой в стране. Сегодня Азербайджан не только демонстрирует надежность в сфере традиционной энергетики, но и превращается в важнейший региональный центр, где активно развиваются возобновляемые источники энергии. Прошедшая в Баку встреча высокого уровня наглядно демонстрирует активное участие нашей страны в новом этапе энергетической дипломатии и ее вклад в формирование глобальной повестки дня, посвященной зеленой энергетике.

На конкурсе, организованном престижным американским изданием World Economic Magazine США, Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, была удостоена международной премии за выдающиеся достижения в области общественного вовлечения в сохранение культурного наследия Азербайджана 2026. Премия была присуждена за успешную деятельность в области обеспечения участия общественности в охране и управлении культурным наследием, применение инновационных подходов, оцифровку объектов культурного наследия и эффективное управление базами данных. Также была высоко оценена волонтерская программа «Друг наследия» ИРСТОСТУ, реализуемая для продвижения активного участия молодежи в сфере охраны и популяризации культурного наследия, поддержки развития их знаний и навыков в этой области, а также дальнейшего повышения общественного интереса к культурному наследию. Эта награда, присужденная международными организациями, еще раз подтверждает, что реформы, проводимые Азербайджаном в области охраны культурного наследия, современные принципы управления, стратегия цифрового развития и политика, направленная на активное участие общества в процессе охраны культурного наследия, высоко ценятся на международном уровне. Азербайджан располагает значительными возможностями для привлечения инвестиций в туристическую отрасль, однако для полного раскрытия потенциала сектора важно развивать соответствующую инфраструктуру не только в Баку, но и в регионах страны. Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс. Она подчеркнула, что инвестиции в туристическую отрасль Азербайджана не должны ограничиваться только Баку. По словам представителя Всемирного банка, туристический потенциал страны охватывает различные направления, включая природный и зимний туризм, пешие маршруты и культурное наследие. В Ташкенте состоялся международный форум «Духовное возрождение и информационная безопасность в тюркском мире». В мероприятии приняли участие медиа-представители Азербайджана, Узбекистана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Обсуждались вопросы информационной безопасности, борьбы с дезинформацией, роль соцсетей и вызовы, связанные с контентом, создаваемым искусственным интеллектом. По итогам форума был показан документальный фильм «Духовное возрождение тюркского мира». На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. До свидания и всего вам доброго.